0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.

0: ведущим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8 917 200 8303 Советская 9/30 офис 201.
1: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
2: ТАУ «Галерея», первый этаж.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
4: Акции действуют до конца года.
0: Реклама на автор.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
2: Решиться сложно.
3: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
5: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.

0: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис КМ Неофета».
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197.

0: лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrag, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Выходные с семьей в Айдапарке.
3: Здорово!
2: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39 36 36.
4: Реклама.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии — это уже не будущее, это настоящее.
2: Сегодня войска беспилотных систем — одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
12: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
13: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только в

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39 36 36.
0: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила

0: 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать наших ребят. Кубок Поволжья 12 и 13 октября. Саратов. Ждем вас на трибунах. 0+.
1: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39 36 36.
4: Реклама на авто.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
1: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
2: Еще одна история у нас есть.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно

0: 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Выходные с семьей в Айда-парке.
2: Здорово!
1: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
0: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39 36 36.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Сотекс?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис.ком» «Неофета».
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.

0: 60+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
1: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30. Телефон 73 86 71.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Брона Скинс? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея «Первый этаж».
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
6: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
5: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77 42 11. Категория 12+.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазин и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
8: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
9: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей, для родителей и жены, для защитников страны, для тебя и для меня. Акции от ФПК.
10: Не на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
11: Федеральная пассажирская компания.
12: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
13: Водить научите.
14: Юра Борисов.
15: Иван Янковский.
16: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
17: А где тормоз? Стойте!
18: Битва моторов. Уже в кино.
19: 12+.
20: Авторадио.

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новинка сезона. В полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: партнерами Долгифте уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: А что, в меня нельзя влюбиться?
2: Что, если ты узнаешь, кто я?
3: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
4: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
3: Что, понравилось быть человеком?
2: Человеком быть больно.
4: 6+. Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39 36 36.
4: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
4: Кирилл Зайцев.
5: Ты и есть древний дух зимы?
4: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
5: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
4: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Белгородскую область снова атаковали дроны. Подробности далее.
0: Про главное.
2: 4 человека пострадали в результате удара со стороны вооруженных сил Украины по Белгородской области. По данным оперштаба региона, в поселке Октябрьский беспилотник попал по многоквартирному дому, пострадал мужчина. В Ивненском округе дрон атаковал автомобиль, ранен мужчина, его госпитализировали. Кроме того, в больницу обратились двое местных жителей, которые рассказали, что получили ранения в результате атаки беспилотника на машину в селе Гладково.
0: Про митинги.
2: В Бельгии вслед за Францией начались протесты школьников. Накануне они вышли на акцию против сокращения расходов на франкоязычное образование. По данным зарубежных СМИ, во время выступления в ход пошли петарды и сигнальные ракеты. После этого школьники и студенты направились к центральному вокзалу бельгийской столицы. Там они присоединились к другой крупной акции с участием профсоюзов. После запуска фейерверков правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.
0: Проводителей.
2: Этой осенью шиномонтаж подорожал примерно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет издание «За рулем». Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с корреспондентами «Авторадио» объяснил, почему подросли цены на резину и ее замену.
3: Сама процедура подорожала в основном по инфляции, а плюс еще, если вы делаете с балансировкой, с ремонтом, еще с какими-то работами, то комплектующие компоненты, там грузики, вот эти все клеи и прочие жгутики, это все тоже, в общем, немножко подорожало. Но это все в тренде инфляции. Если говорить про колеса, то колеса сильно подпрыгнули в цене. Если речь идет об импортозамещенных колесах, привезенных из-за границы для любителей различного рода скандинавских, британских и прочих марок, то там рост цены на 30-35% и даже больше. Это связано с логистикой. Нам очень повезло в части, касающейся производства колес, потому что у нас многие иностранные бренды оставили, убегая, все свои шинные производства.
2: Также эксперт посоветовал менять резину в одном и том же проверенном месте. Кроме того, СМИ напомнили, что бонусные программы автосервисов, предложения для постоянных клиентов и партнерские акции помогают сэкономить. Перед записью имеет смысл уточнить, какие скидки доступны и на каких условиях они действуют. Хотя гнаться, по словам экспертов, исключительно за минимальной ценой не стоит. Качество балансировки, правильная затяжка колесного крепежа, аккуратное обращение с датчиками давления – все это напрямую влияет и на безопасность, и на то, сколько проживет комплект шин.
0: Про все остальное.
2: На Земле началась магнитная буря 3-го уровня. Благодаря этому в разных регионах можно наблюдать северное сияние. В том числе их зафиксировали в Москве и Подмосковье. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он отметил, что до нашей планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенного с поверхности светила во время одной из недавних вспышек. На прибытие солнечной плазмы геомагнитное поле отреагировало сильной магнитной бурей. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Пока над Голливудом самим плачет ночной осенний дождь, мы встретили прекрасный воскресный денек. С вами с этого часа на Авторадио Денис Левашов. Приветствую вас. И скажу, что денек-то у нас не простой, а золотой. И даже не из-за пожелтевших скверов. Просто в эфире продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И сегодня ее еще один день. Обязательно деньги разыграем, не пропустите. А пока наслаждаемся музыкой.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
0: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Нужны двери. Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, который...

0: сберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. Строй окна. Честная цена. 93-48-58.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39-36-36.
3: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
4: «Газель-сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель-сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
5: Решиться сложно.
6: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сейчас главное – закрыть этот платеж. А дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. Зима. Уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли. Бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колеса даром.ру». УВР 112-165-2017-46. Город Набережные Челны.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...

0: Троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Авторадио.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

Мост самый длинный в мире находится, где бы вы думали, в Новосибирске. Именно там живет наш слушатель Захар, который вчера выиграл автомобиль от Авторадио. Да, друзья, и все благодаря своему мастерству и умению ориентироваться на дорогах мегаполисов. Вчера прошла в Москве гонка по правилам проекта «Формула Авторадио», и Захар победил. От души поздравляем его с этой блистательной победой и намекну, что Авторадио готовит другие не менее щедрые проекты, и вы всегда должны следить, конечно, за эфиром и слушать лучшую музыку на нашей волне. Доброе утро, страна! С вами рядом Денис Левашов, и желаю вам крепкого иммунитета.

0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37, 50, 50.
8: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: Ставь скорее водосток. Он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни. В компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Умёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
12: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фурамина» при покупке от 35 тысяч рублей.
13: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
15: Имеются противопоказания. Показания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
17: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
18: Выходные с семьей в Айда-парке?
19: Здорово!
18: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
20: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
21: 39, 36, 36.
22: Реклама на Авторадио.
23: 39, 36, 36.
24: Музыка

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Два человека пострадали от ударов дронов по приграничью. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Две женщины ранены в результате беспилотных ударов по Белгородской области. По данным оперштаба региона, в Шебекине при атаке дрона на автомобиль у женщины множественные слепые осколочные ранения головы и тела. В больницу также доставили женщину, которая получила акубара травму после беспилотного удара по многоквартирному дому в селе Веселая Лопань.
2: Про топливо.
1: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Об этом пишет Интерфакс. Решение было принято правительством в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень.
2: Про мошенников.
1: Аферисты придумали новую схему обмана. Они звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Как пишет РИА Новости, на первый взгляд это не вызывает подозрений. Смена тарифа – обычная ситуация, а злоумышленнику достаточно знать название компании и предложить выгодные условия. Дальше человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким образом, аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с корреспондентами Авторадио отметил, что не так важна форма мошенничества, как то, что они пытаются украсть.
3: Преступники сегодня вам придумают одну аргументацию, завтра иную. Абсолютно все всегда сводится к необходимости получить доступ к вашему какому-то аккаунту, от лица которого можно совершить действия, которые по итогу приведут к монетизации их действий. Более того, вот этот страх и некого рода истерия, которая сейчас возникает вокруг персональных данных, она сильно перекручена, она сильно экзальтирована. Просто сами по себе персональные данные, информация о вашем имени и отчестве, и какой-нибудь даже ваш телефонный номер, не несут никакой пользы преступникам. Более того, эта информация уже давно есть в Даркнете. Здесь скорее речь идет о том, что преступники, базируясь на каких-то вводных, могут в процессе дальше использовать социальную инженерию, в своем, я имею в виду, процессе многоходовой схемы похищения средств.
1: СМИ напоминают, что не следует сообщать по телефону никакие коды подтверждения, пароли, а также данные банковских карт.
2: Про нас.
1: С приходом прохладной погоды россияне стали чаще заказывать выпечку, горячий чай и сезонные продукты. Об этом сообщает Москва-24. По сравнению с августом, заметнее всего вырос спрос на круассаны, торты и сладкую выпечку. Кроме того, россияне стали чаще покупать цитрусовые, яблоки, груши и виноград. Особенно заметно вырос интерес к тыкве. Чай в сентябре также заказывали чаще, чем в конце лета. Отмечается, что наибольшим спросом пользовались черные сорта с разными добавками. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Нелюбимый человек не может стать вашим обезболивающим, а вот если предмет обожания подержать хотя бы даже за руку, боль заметно утихает, говорят врачи. Друзья, берите на заметку и берегите себя. Продолжаем слушать отменные хиты на Авторадио. В студии сегодня Денис Левашов. Воскресный вам привет.

0: Реклама. Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. О, Elvis, кайм, не офета.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
5: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 633 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация.
7: Магазин «Дверной».
8: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
9: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39-36-36.
12: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45-77-77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
13: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
14: Реклама на

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: расчетливых. Заберите карту от Дельфин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня.
5: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран.
6: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0-321. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков. Страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
15: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
16: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774678-0761. Город Москва.
17: Продолжение истории легендарной группы.
18: В жизни важно выучить только один урок.
17: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь в кино с 15 октября.
19: Я люблю вас!
20: 16+.
21: Авторадио.

Со мной, с вами, да и вообще с каждым из нас, каждый день Авторадио, друзья, оно дарит нам незабываемые эмоции и, конечно же, самые лучшие песни самых разных лет. По-настоящему воскресного настроения желаю вам и продолжаю баловать отменной музыкой. Держитесь волны Авторадио, у микрофона Денис Левашов.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
3: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69 79 67.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32301 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство.

0: Современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру. Акции действуют до конца года.
1: От создателей сказок про конька, Щуку и Горыныча.
2: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
1: София Лапунова, Микита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
3: Опа. 6+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39 36 36.
4: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Во Владимире открыли пункт временного размещения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Во Владимире открыли ПВР для эвакуированных из-за атаки беспилотников жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что в пригороде областного центра из-за атаки украинских дронов возник пожар. Отключены две подстанции. Без электричества остались 5000 жителей. Экстренные службы работают на месте происшествия. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки, восстановлено на 80%. Тепло и водоснабжение на 100%. Энергетики при этом продолжают работу. Как пишет ТАСС, общественный транспорт во Владимире работает в обычном режиме. Тем временем в Сочи перенесли более 32 рейсов из-за падения обломков беспилотника на аэропорт. Время задержки превышает более 2 часов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. После падения фрагментов дрона в одном из административных зданий воздушной гавани произошло возгорание. Пожар оперативно потушили. У некоторых рейсов сроки задержки достигают 15 часов.
3: Про исследование.
2: Каждый третий мужчина боится осуждения за украшения. А мужчины признаются, что хотели бы попробовать носить непривычные для себя украшения или аксессуары, но опасаются реакции окружающих. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. По данным опроса, больше половины россиян придают значение своему внешнему виду и стремятся выглядеть лучше при помощи украшений. Мужчины не сильно отстают от женщин в желании носить яркие образы, 42% против 58%. Чаще всего мужчины отказываются носить что-то несвойственное им из-за реакции незнакомых людей, коллег и друзей. Какие мужчины боятся осуждения общества из-за украшений и почему? Корреспондентам Авторадио рассказал психолог Иван Давыдов.
4: Есть определенная у нас культурная прослойка людей, которые в таких условиях росли. То есть как бы все эти шутки про серьгу в ухе или пирата и тому подобные вещи. Ну и плюс, если так грубо выражаться, если мы возьмем поколение Пепси, те, кто рождались там в 80-е, те, кто росли в 90-е, в нашем детстве было очень популярна такая тема, как пояснить за шмот. То есть, соответственно, как бы мы росли с давлением того, что ты должен выглядеть определенным образом. И всякие мужские украшения, естественно, в это все не вписывались. Мне кажется, больше всего на эту тему переживают люди, которые в таких условиях росли и никак это в себе изжить не смогли. То есть они никак не могут принять, что это все осталось далеко в прошлом. Людям в целом все равно. Ну, потому что если для человека тема украшений не актуальна, он и переживать об этом не будет.
2: Отмечу, самым привычным мужским аксессуаром остаются часы, далее идут цепи и браслеты. Но интерес не ограничивается этими вещами. Часть респондентов хотели бы попробовать надеть кольца с камнями, броши, сережку и бусы. Среди зумеров желание надеть необычные украшения встречается чаще всего. Четверть мужчин предпочитают украшения из женской коллекции, если бы оно им понравилось, однако 56% из них опасаются осуждения. При этом отмечается, что женщины относятся к украшениям на мужчинах без осуждения. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка. Евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

птицы замолкают осенью, а нас все больше тянет к еде. И это не потому, что мы какие-то безвольные. Оказывается, так на нас влияет сокращение светового дня. Теперь понятно, почему именно ночью становится таким притягательным холодильник. Всем, кто сейчас завтракает, обедает или даже ужинает, пожелаю приятного аппетита. Меня зовут Денис Левашов. Продолжаю с удовольствием оставаться вашим проводником в мир музыки Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
3: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
3: Много денег.
1: Счастливый сезон.
3: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
3: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно вне Озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования Озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе Озон-карта клиентских правил.
0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
9: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
10: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
11: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
12: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 000 рублей. Маляр от 60 000 рублей. Главный

0: сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление по ТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
1: Решиться сложно.
0: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. Мираторг. 400 граммов. 169 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Представьте. Утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
6: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины «Виатти» всегда кстати.
7: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Оформите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику – или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Авторадио.

Шаманизм насчитывает 30-тысячную историю, но что интересно, простого кузнеца древние люди почитали больше любого шамана, поскольку работа с железом и огнем была сакральнее танцев с бубнами. Вот такой исторический факт. А мы в историю музыки разных лет продолжаем на Авторадио погружаться. Впереди очень много отличных песен, так что отдыхайте в нашей компании.

0: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
1: Выходные с семьей в Айда-парке?
2: Здорово!
1: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
6: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
5: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Закажите окна, балконы и лоджии

0: компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
1: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове. Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать на наших ребят. Кубок Поволжья 12 и 13 октября. Саратов. Ждем вас на трибунах. 0+.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
7: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: тысяч в следующем эпизоде. Именно эту сумму вы сможете выиграть. И напоминаю, что наш партнер Озонбанк ее удвоит в случае победы. Так что, думаю, пропускать розыгрыш не стоит. Ну а сейчас мне остается только одно. Это запустить авторадио-рулетку, чтобы игра началась. Мы сделали это, и напоследок напомню о том, что приближается 29 октября, когда мы такой суперфинал устроим, исполним чью-то мечту. Еще будет еще один пятый, да, суперфинал, а в конце года наш генеральный партнер Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вы, конечно, можете со специальным мечтаботом на сайте авторадио.ру заходите. И всем желаю и в игре, и в суперфинале, конечно же, удачи и победы.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: О, Elvis, какая у меня
7: фета! Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
9: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30. Телефон 73-86-71.
10: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление ПТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
14: Газель-сервис. Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики газелей, газонов и других автомобилей любой сложности. Газель-сервис. Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
15: Магнит предлагает скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
16: Реклама на Авторадио.
17: 39 36 36.
18: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
19: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
6: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
7: Хоромах своих, а здесь царь.
8: Каждый в своем доме царь.
7: А царским хоромам царская защита.
8: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Шапка, носки, еще шапка.
10: Мам, я на 2 дня еду.
9: Именно.
11: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
12: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: всех расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Авторадио.

Неплохо, даже отлично пройдет наступающий вечер, поскольку нас с вами ожидает самая танцевальная программа эфира «Большая дискотека Авторадио». Лучшие хиты, покорившие и чарты, и танцполы страны в большом объеме, обязательно прозвучат. Они нам настолько знакомы, что под них можно не только потанцевать, но и устроить караоке-вечеринку. Ну почему бы и нет? Выходные же еще продолжаются, так что не прослушайте программу «Большая дискотека Авторадио» в 6 вечера.

0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте. BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30. Телефон 73-86-71.
6: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль» 45-45-46.
7: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове 69-70. 69-67.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
11: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Тук-тук-тук! Дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил «Кронофлор Лиам». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
14: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
0: Реклама на Авторадио.
17: 39-36-36.
0: Музыка

0: Energy Energy значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру и Сберхелс.ру/0+.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Европейская комиссия собирается ужесточить визовые правила для граждан России. Как пишет Лента.ру, предложения будут представлены в январе следующего года. Отмечается, что инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. Подробности не сообщаются. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Таллин предлагает ограничить въезд в Европейский Союз для бывших российских военнослужащих. Напомню, в прошлом году гражданам России выдали примерно 478 тысяч шенгенских туристических виз, большинство из которых были многократными.
3: Про законы.
2: Юристы обсудили перспективы создания цифрового свода законов России. Как пояснил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин, он будет чем-то наподобие существующих справочно-правовых систем с доступной навигацией между нормативными актами и их версиями. Минюст и Минцифра уже ведут работу над проектом. Нужен ли подобный свод законов и почему, корреспондентам Авторадио рассказал юрист

0: старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
1: России в настоящее время необходим такой цифровой свод законов, потому что он позволит фактически в режиме реального времени в этой системе проверять действующие законы и актуальные редакции данных законов. Кроме того, эта цифровая система фактически заменит недоступные всем консультанты гарант, которые являются обычно платными версиями. То есть есть бесплатная версия, но обычно что-то более подробное только находится в платной версии. При этом цифровой свод законов сможет переходить по ссылкам из одного закона в другой закон и, возможно, в том числе приведет к унификации законных актов, потому что сейчас некоторые законы, подзаконные акты противоречат друг другу. То есть, возможно, когда будет видна прозрачность и сквозные движения правовых норм, можно будет какие-то нормы подправить, привести в соответствие, и более удобная будет система.
0: Отмечу, как пишет издание «Коммерсант», с появлением цифрового свода законов государство получит инструмент, позволяющий видеть законодательство как единое целое и оценивать возможные последствия нормотворческих решений до их принятия.
2: Про образование.
0: В Министерстве просвещения сообщили об обновляемых рабочих программах по ключевым предметам. Об этом заявил министр Сергей Кравцов. Глава ведомства отметил, что вводятся примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Он пояснил, что утвержден федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Проект обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. Кравцов добавил, что система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям стандарта, и запросах самих российских школьников. Министр также сообщил, что пересмотрено содержание учебных предметов: русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Счастье заключается в мелочах, друзья. Вот, к примеру, поздравили близкого человека в эфире Авторадио. Вы не представляете, как ему приятно. В следующем часе зазвучат ваши поздравления и креативные приветы. Начинайте неторопливо присылать их на единый номер Авторадио для всех мессенджеров, в том числе и для Макса. Он прост. Плюс 7-915-459-2020. Скоро сообщение появится в эфире. А пока вернемся к музыке. Отдыхайте в компании Авторадио. С вами Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой. И 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего

0: бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей. Маляр от 60 тысяч рублей. Главный сварщик от 160 тысяч рублей. Инженер по сварке от 100 тысяч рублей. Оформление ПТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77 45 77 77. Завод нефтегазооборудования. Работай с лучшими.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг». 400 граммов. 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в «Росбанкрот». Звоните 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама на Авторадио.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
9: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
8: Fun Day – для всей семьи.
9: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в «Перекресток».
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
2: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения подробности организации правил акции, количество призов, срок миссии, порядки. Получение на сайте перекрёсток.ру. АО «Торговый дом Перекрёсток», ОГН 10870-043-493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
6: Авторадио.

«Катастрофически быть счастливой» — на стыке песен с такими названиями мы с вами находимся. Да, неожиданное словосочетание сложилось. Далее, друзья, еще интереснее. Оставайтесь на волне Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Дружно желаем друг другу прекрасного воскресного денька.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Беременность. Важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
4: Действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
9: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД-медицина. Телефон в Саратове. 69-79-67.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Космо!

0: Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П321-668-001-046-98.
2: Выходные с семьей в Айда-парке.
3: Здорово!
2: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
4: А что, в меня нельзя влюбиться?
5: Что, если ты узнаешь, кто я?
6: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
7: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
6: Что, понравилось быть человеком?
5: Человеком быть больно.
7: 6+. Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Умёцкая, 41. Только сейчас в компанию «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
10: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
11: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Реклама.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цени вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres. С выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
14: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
15: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Два дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Аферисты от лица сотрудников МФЦ выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, преступник звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальной жертве сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленнику доступ к личному кабинету на портале. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее по своему усмотрению, в том числе для кражи денег и оформления кредитов.
0: Про болезни.
2: В Гонконге зафиксировали всплеск заражения оспой обезьян, об этом пишет ТАСС. С августа в регионе выявили 21 новый случай инфицирования. По данным Центра охраны здоровья, это 70% от общего числа заболевших в этом году. С января в Гонконге зафиксировали 30 случаев оспы обезьян, из них 7 завозных. Уточняется, что большинство пациентов не делали прививку. Врачи объясняют недавнюю вспышку рискованными половыми контактами.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Избыток или дефицит соли в рационе одинаково ухудшают память. Эксперименты на мышах доказали, что обе крайности повреждают гиппокамп – центр памяти в мозге. Избыток вызывает воспаление, окислительный стресс и разрушает микробиоту. Нехватка лишает кишечные бактерии возможности вырабатывать вещества, необходимые для нейронных связей и запоминания информации. Кроме того, жесткое ограничение соли опасно для пожилых людей. Смысл не в полном отказе от соли, а в осознанном контроле, который защищает сосуды и обеспечивает нервную систему необходимым натрием. Каким последствиям может привести строгая диета, корреспондентам Авторадио рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
3: Слишком строгая диета может негативно влиять на память, так как мозг наш нуждается в сбалансированном потреблении, поступлении макро- и микронутриентов. Хронический дефицит калорий, он нарушает работу всего организма. Дефицит натрия влияет на передачу нервных импульсов, и этот процесс замедляется. Исследования показывают, что при низкосолевой диете снижается уровень белков, необходимых для формирования нейронных связей. Из-за этого мозгу становится сложнее усваивать информацию, фиксировать ее.
2: Ранее стало известно, что строгие диеты усиливают тягу к калорийной пище. Например, жесткие ограничения в питании при снижении веса могут спровоцировать переедание и привести к возвращению потерянных килограммов.
0: Про природу.
2: На Земле завершилась магнитная буря. Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты, которая измеряется по шкале из 5 показателей, сейчас находится на отметке Штиль. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитосфера Земли сейчас в зеленой зоне. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: будет, будет море ваших поздравлений и приветов в этом часе в эфире Авторадио. Друзья, готов активно читать ваши сообщения, прислать их просто. Оформляйте свои послания в любом мессенджере, включая Макс, и отправляйте на единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. Очень скоро они появятся в эфире.
1: Авторадио поздравляет.

0: Мечты становятся реальностью. В этом убедилась Ирина из Москвы. Она оставила такое сообщение. У меня сегодня день рождения, и мой муж Алексей подарил мне набор для рукоделия, о котором я давно мечтала. Любимый, спасибо тебе за подарок и за чуткость к моим желаниям. Ирина, принимайте поздравления и от Авторадио. А вот такое от Ксюши. Здравствуйте, мое любимое Авторадио. Всем хорошего дня и отличного настроения. Мой пламенный привет моему самому любимому мужу Косте. Родной, я тебя очень сильно люблю, скучаю, обнимаю, целую, полетели. Оксана, это куда это вы собрались? И еще одно. Я хотел бы поздравить дорогого и любимого папу Геннадия из Севастополя с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, достатка и гармонии. Мы тебя очень любим. И подпись. Дочь Ольга, зять Александр и внуки Кристина и Максим. И вот на этом поздравлении возвращаемся к музыке. А вы продолжайте присылать свои сообщения на единый номер Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Скоро с новыми поздравлениями обязательно вернусь.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
3: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Авторадио. Реклама.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос» 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
8: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
9: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
10: Тау-галерея, первый этаж.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39. 36-36.
13: Завод нефтегазооборудования в Саратове приглашает специалистов. Требуется оператор плазменной резки 80 тысяч рублей, маляр от 60 тысяч рублей, главный сварщик от 160 тысяч рублей, инженер по сварке от 100 тысяч рублей, оформление ПТК, корпоративный транспорт, обучение и рост. Звоните 45 77 77. 45-77-77. Завод нефтегазооборудования. Работает с лучшими.
14: Решиться сложно.
13: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Нектар «Волжский посад». Груша, персик. 1 литр. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
17: Сейчас главное – закрыть этот платеж. А дальше...

0: дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8 84 52 73 86 86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на Авторадио.

Не знаю, кто нужен Стасу Михайлову, а вот семье Алешиных из Ростовской области очень близка Катя Сидоренко. И это видно по такому сообщению. Екатерина, с днем рождения. Оставайся такой милой, веселой и доброй. Успехов. И пусть семья радует всегда. Белла написала так. Хочу пожелать ровной дороги своему папе Игорю Чуйкову, который едет сейчас в Краснодар из Ессентуков. А также пламенный привет всей Твери. Знатно холодает. Ну, и вот и Владимир Разуваев в День работников сельского хозяйства желает коллективу КФХ Дмитрия Николаевича Филонова удачи и успеха в благородном деле. Андрей из города Богучар оставил такое. Поздравьте меня и мою Наташу. 26 сентября мы создали новую семью. Ну, что сказать. Наталья и Андрей, совет да любовь вам. И вот на этом сообщении поток слов поставим на паузу. Вернемся к музыке. Ваши поздравления еще, конечно же, появятся в эфире, так что присылайте их на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020. Для этого подходит любой мессенджер, включая Макс.

0: Мамма мия, сколько сообщений приходит на наш единый номер Авторадио плюс 7-915-459-2020. И вот часть из них. Марат из Астрахани порадовался, что его судьба связала с друзьями. Кайратом Калмыковым, Сариком Умбидалиевым и Сашей Лип. Андрей поделился, едем из Подмосковья в Санкт-Петербург. Были на новоселье у сватов. Еще раз хотим поздравить Николая и Татьяну с покупкой долгожданной квартиры. Ого! Они молодцы. Также хочу сказать своей супруге Юле, которая сейчас за рулем, что очень сильно ее люблю. Гладкой вам дороги, Андрей и Юля. Малышка по имени Арина оставила такое короткое, но полное любви сообщение. Андрей, мама Оксана и папа Паша, спасибо вам, что всегда рядом. Обожаю вас. И еще одно от Михаила Стогова. Желаю всем продуктивной наступающей недели, а себе любимому прекрасного отпуска. Уезжаю в родную деревню праздновать наступающий день рождения. Михаил, Авторадио с наступающим вас тоже поздравляет.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.

0: мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
0: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИН-771-204-0-126. УГН-102-770-0-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
2: Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

0: чилят. Сегодня многие слушатели Авторадио, у них личные праздники. Вот, к примеру, Андрей из Плесецка, Архангельской области, с 45-летием поздравляет Александра Сергеевича Ножкина, а Вячеслава Николаевича с полувековым юбилеем и желает долгих лет жизни и наикрепчайшего здоровья. Людмила чилит по-другому. Она поделилась: едем с мужем прогуляться, сижу рядышком в машине и любуюсь осенью. Я тебя люблю, мой Саша. А еще привет нашим молодым, дочери Алине и Руслану. Всем замечательной, уютной осени. И вот Нина Гончарова с днем рождения поздравляет Николая Борискина и отправляет ему пожелание несгораемого оптимизма, удачи во все карманы и, конечно же, любви всех близких. И Максим воздушный поцелуй через километры отправляет в Крым жене Любе и дочке Даше.
1: Реклама. Все варианты забора в Барко. Профнастил, штакетник и 3D-сетка. Барко. 754-100.
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagaz-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-30-01 от 11 сентября 2025 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39-36-36.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
7: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
7: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77 42 11. Категория 12+.
3: Реклама.

0: И вновь к вашим сообщениям направляюсь. Ольга на единый номер авторадио плюс 7-915-459-2020 для всех мессенджеров, включая Макс, написала: «Добрый день всем! От всей души хочу огромный привет передать на Ямал, Олегу и Гене. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Ирина из Краснодара поделилась: «Делаем с мужем Александром ремонт в новом доме. Он все делает исключительно своими руками. Мы с детьми его очень любим и стараемся помочь в то, что нам по силам. Самое главное, чтобы он был здоров, все остальное не важно». Ну, действительно, правда, еще вот главное не ругаться все-таки из-за ремонта, а то знаете, как бывает. Карина Усольцева из Саратовской области поздравляет с днем рождения самую лучшую крестную Варвару и желает ей успеха в учебе, в ее легкости, в достижении любой цели, и чтобы на это все и сил хватало. А вот Ольга Максакова похвасталась: «Я завтра лечу отдыхать с моим любимым Ильей». И на этом сообщении отпускном с вами прощаюсь до завтра. Уступаю место Владимиру Бодрову. Он уже в студии. Встречайте. Меня зовут Денис Левашов. До встречи на Авторадио.
1: Авторадио поздравляет.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.

0: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция промокод «Медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105 774 68 40 095.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
8: В Москве 15 часов.
7: Новости.
9: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали о прибавке к пенсии и изменении графика детских выплат. Об этом далее.
10: Про главное.
9: Отдельные категории пенсионеров России получат увеличение выплат в ноябре. Как пишет издание «Арти», в частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9,5 тысяч примерно до 19 тысяч. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход – 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч. Отмечается, что перерасчет выплат происходит автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву.
10: Про законы.
9: С 1 марта следующего года в России вводится закон о стажировках. По данным СМИ, стажерам гарантируют отпуск, больничный и зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. Время работы пойдет в страховой стаж. Закон призван защитить начинающих специалистов от бесплатной и бесправной работы. Оформление будет только по срочному договору до 6 месяцев и под руководством наставника. Обязанности должны строго соответствовать получаемой специальности. Стажировка доступна выпускникам вузов, колледжей, студентам и тем, кто осваивает новую профессию. Исключение составляют госслужащие, врачи и аудиторы. HR-специалист Зулия Лойкова рассказала корреспондентам Авторадио об изменениях и не будут ли ими злоупотреблять.
11: Работа должна соответствовать полученной специальности. Работодатель обязан назначить наставника, а стажер получит все базовые гарантии. Это как раз должно снизить риски для обеих сторон. Да? То есть работодатель будет понимать уже правила игры, а соискатель, как его права защищены. Очень важно, вместо того, чтобы отказываться от оплачиваемых стажировок, работодателю важно подойти к этому системно, то есть четко прописывать в договоре, какие задачи входят в обязанность стажера, какие нет. Проработать прозрачные критерии оценки. Ну и рассматривать оплачиваемую стажировку все-таки как инвестицию. Для соискателя я тоже дам главный совет. Если вам предлагают поработать стажером без договора, без оплаты, это нарушение закона.
9: Эксперт подчеркнула, что максимальная продолжительность оплачиваемой стажировки будет 6 месяцев.
10: Про погоду.
9: В Центральной России в конце октября выпадет первый снег. В последней декаде месяца ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке. Днем ожидается не выше +2, +5. По словам синоптика, другие прогностические расчеты зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Метеоролог отметил, что день выпадения первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости. этот интервал составляет от 5 до 7 суток. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
7: Авторадио. Номер один.

0: Давайте не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки. В общем-то, всей семьей нужно играть в фирменную игру Авторадио, чтобы шансов на выигрыш было как можно больше, друзья. И, кстати, один из таких шансов я, Владимир Бодров, подарю кому-то из вас прямо сейчас.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И четвертая мечта сбудется уже 29 октября. Друзья, именно на этот день назначен четвертый суперфинал. И вместе с генеральным партнером Озонбанком мы его активно приближаем. 5 миллионов рублей продолжают разлетаться по всей стране, поэтому очень советую вам слушать эфир внимательно. Ну и если вы еще не в игре, то обязательно присоединяться, друзья. Заходите на сайт авторадио.ру, поделитесь с нами там своей мечтой и не забудьте, разумеется, заменить скучные гудки в вашем мобильном на наш прекрасный гимн. У всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс на деньги в банке 13 тысяч рублей. И я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы узнать, кому эта сумма может достаться. Есть. Остановлена авторадио-рулетка. Она выбрала номер, который заканчивается на 9661 и принадлежит Залифе из Республики Башкортостан, которая мечтает о двухкомнатной квартире в центре Москвы. Для детей, поясняет Залифа. Ну, действительно, детям все. Детям и мороженое, и квартиру. Согласен. Абсолютно. Сколько детей? Насколько... большая, да, двухкомнатная квартира. Достаточно. Собирается ли сама Залифа переезжать из Республики Башкортостан в Москву или вот только для детей, как она пояснила. Давайте узнаем у нее лично. Наберем ее номер. И, надеюсь, услышим гимн Авторадио вместо гудков, который является пропуском в игру, который гарантирует как минимум

0: и 1000 рублей. Ух ты! Испугал меня гудок, но зазвучал гимн, да. Зазвучал гимн. Здравствуйте, Залифа! Здравствуйте! Доброго вам дня! Это Авторадио, прямой эфир, игра «Много денег». Меня зовут Владимир. Очень приятно, и очень приятно, что гимн Авторадио вместо гудков только что прозвучал в вашем мобильном. Это значит, что пропуск в игру есть, и как минимум 3000 вам уже гарантированы. Залифа, вижу, что мечтаете о двухкомнатной квартире в центре Москвы для своих детей. Вы хотите ее, а сама не хотите переехать?
1: Сама нет, наверное.
0: Нет, ну детей хотите уже, готовы отправить в Москву, и вот квартира нужна.
1: У меня уже учится старшая дочка в Москве.
0: А, уже учится, то есть уже нужна квартира.
1: Уже
0: ну что ж, кто знает, Залифа, быть может, уже 29 октября в 4-м суперфинале ваша мечта сбудется, вполне возможно, ну а прямо сейчас у вас есть возможность забрать деньги из банка фирменной игры Авторадио. Там, напомню, 13 тысяч рублей, но наш генеральный партнер эту сумму готов удвоить, то есть играем по факту на 26 тысяч. Я спрашиваю вас, готовы ли вы назвать песню, которая только что звучала в эфире Авторадио?
1: Да, могу. Так. Мама Люба, давай.
0: Да, абсолютно. Абсолютно верно. Попадание прям вот в точку. Залифа, я вас поздравляю. 13 тысяч рублей достаются вам. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 26 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну а если впредь будете также внимательнее слушать эфир, отвечать на наши звонки, то ваша мечта, двухкомнатная квартира в центре Москвы для детей, быть может, станет реальностью уже 29 октября в 4-м суперфинале счастливого сезона. Вот такой вот прекрасный день, друзья, вот такие вот хорошие новости. В это воскресенье банк с этой минуты стандартный, стартовая сумма там 5000 рублей. Я с большим удовольствием запускаю авторадиорулетку. Ну и, кстати, напоминаю, что если мы сейчас в большей степени все-таки нацелены на 29 октября, нельзя не вспомнить, что под Новый год в дополнительном 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну, 6-ю мечту, а удвоить шансы вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Не забывайте об этом. Да, в следующем эпизоде играем на 5000. Будьте внимательны, игра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвиска» и у меня фета.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
5: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
7: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор.
8: Действительность на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
10: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
11: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос» 60 07 66. Саратов, Крымский проезд 3.
12: Планируя выходные, не забудьте зайти

0: В «Лазурный» бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах.
4: Я иду в Каре. А вы?

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: Fun Day. Для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Авторадио.
11: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Так писал Шопенгауэр: в одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Друзья, если кому-то проще быть терминатором, то, видимо, так тому и быть. Нам же с вами одиночество не грозит. Сегодня вновь соберемся на виртуальном танцполе большой дискотеки Авторадио и вместе зажжем так, как умеем только мы. 18 часов даем старт танцевальному вечеру. Ну а в ожидании программы наслаждаемся не менее любимой музыкой, которую я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу вам дарить. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 5707-5707. 52.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 5707-52. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
7: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Космос.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выходные с семьей в Айда-парке. Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
4: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39 36 36.
5: Реклама на Авторадио.
7: 39-36-36.
8: Музыка Авторадио.

0: Авторадио. Новости про
1: путешествия.
2: Россияне бьют рекорды по путешествиям внутри страны. За 8 месяцев этого года совершено более 63 миллионов туристических поездок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, только на август пришлось 10 миллионов путешествий. Чаще всего для отдыха выбирали Москву и Подмосковье, Татарстан, а также Алтай и Амурскую область. Чтобы справляться с растущим спросом, железнодорожные перевозчики предлагают больше мест на самых востребованных направлениях. Так, с 3 декабря федеральная пассажирская компания запускает знаменитый фирменный «Демидовский экспресс» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в двухэтажном исполнении. Внутри – современные купе и СВ. В них есть все необходимое для комфортного путешествия. Кондиционеры, индивидуальные розетки, сейфы и многое другое. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные купе. Есть в поезде и вагон-ресторан, тоже двухэтажный. Расписание останется прежним, остановки тоже. Пермь, Киров, Вологда и Череповец. Билеты можно купить на сайте, в приложении и кассах РЖД. Кстати, именно Петербург, куда направляется Демидовский экспресс, остается одной из главных точек притяжения не только для россиян. Вслед за внутренним туризмом растет и въездной. С января по май число иностранных гостей в Россию увеличилось почти на четверть, до 2 миллионов человек. Как отмечает Интерфакс, на это повлияло в том числе упрощение визового режима. Чаще всего нашу страну посещают путешественники из Китая, Туркмении и Турции. Марина Мишина, Новости ПРО.
0: Новости ПРО. На Авторадио. Реклама.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
6: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
7: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
8: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
9: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
12: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Белоруссии начались военные учения с участием России. Об этом далее.
0: Про главное.
2: В белорусском Витебске начались учения Организации стран договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство 2026» с участием России, сообщает Лента.ру. На площади Победы в Витебске были построены пешие расчеты контингентов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Участники мероприятия возложили цветы и венки к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Кроме того, на полигоне Стародорожский в Минской области прошла церемония открытия учений ОДКБ «Борис». 2026.
0: Про авиацию.
2: Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее сегодня действовали в воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода, Иваново, Самары и Волгограда.
0: Про зарплату.
2: Названа вакансия самой высокой зарплаты в Москве для соискателей без опыта. Это работа водителем-экспедитором. Начинающим специалистам готовы платить от 70 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, в тройку вакансий с наиболее высокими стартовыми зарплатами также вошли оператор производственной линии и продавец-консультант. Они смогут заработать 60-65 тысяч. Баристы и курьеры без опыта работы и профильного образования могут рассчитывать на зарплату от 55 тысяч. По данным Суперджоп, в целом стартовые зарплаты на позициях без требований к опыту и уровню образования в Москве составляют от 55 до 70 тысяч рублей при полной занятости.
0: Про конкурсы.
2: Детское интервидение может пройти в следующем году. Об этом пишет РИА Новости. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Авторадио не поддержал идею проведения детского конкурса.
3: Понимаете, речь идет о репутации страны. Я не понимаю, зачем делать детское, когда взрослая вторая часть должна была быть в Саудовской Аравии. Почему-то теперь взрослые интервидение куда-то забыли и начали заниматься детским. Как будто бы нам есть куда девать деньги, как будто бы нам нужно, чтобы все эти конкурсы, фестивали, жили и приносили пользу людям, артистам. У нас очень много конкурсов. У нас есть детская новая волна, взрослая новая волна. Просто интервидение хорош только при одном условии, если весь мир в этом будет принимать участие.
2: Сейчас идет подготовка к детскому конкурсу, но место его проведения пока неизвестно.
0: Про погоду.
2: Синоптики спрогнозировали дожди и возможную грозу в Москве в начале недели. Погода в столичном регионе будет пасмурной под влиянием атлантического циклона. Как рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, с наступлением понедельника погода испортится. В Москве по области выпадет до 5 литров воды на квадратный метр. Во вторник в городе также ожидаются ливни. Температура воздуха будет держаться на уровне плюс 11, плюс 13 градусов. В среду и четверг дожди ослабнут, местами возможны прояснения. Ночью будет плюс 6, плюс 9, днем до 12 тепла. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля и 91 копейка. Евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Вот хорошо все-таки, когда можно оставить в прошлом все плохое и, как у нас на Авторадио принято, продолжить движение только вперед. А сегодня для этого есть не только приемник, кстати, но и наше официальное мобильное приложение, плеер на сайте авторадио.ру и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. И вот вам уже и я, Владимир Бодров, и море любимых песен в эфире. Продолжаем ими наслаждаться.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября. На Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
5: ООО «Элвис Кайм Неофета».

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4L. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома, сделать это удобно поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
5: Акция с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39-36-36.
8: «Газель сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей. Ходовой части. Электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
9: Решиться сложно.
10: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама на автора.

0: шапка, носки, еще шапка.
1: Мам, я на 2 дня еду.
0: Именно.
2: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
3: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствует уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Зимой всегда кстати. Шины Виатти.

0: Nordica 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
1: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
2: Еще одна история у нас есть.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
3: Авторадио.

0: Всему свое время, считают мудрецы, и мы здесь на Авторадио с ними солидарны, как минимум потому, что хорошей музыке всегда найдется место и время. Я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу украшать эфир хитами, друзья, а вы, в свою очередь, отдыхайте, сияйте, ну или даже танцуйте.
1: Кто

0: Реклама. Металлочерепица Барко. Все цвета и покрытия. От недорогой до эксклюзивной. Качество ГОСТ. Барко. 754-100.
1: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейман Ашерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
8: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
7: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
9: Опа.
7: 6+.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Ставь скорее водосток, он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни, в компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Омёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
13: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
14: Реклама на автор.

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Брянской области местный житель погиб при беспилотной атаке. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Житель Брянской области погиб при подрыве устройства, сброшенного с украинского дрона. По данным губернатора Егора Ковальчука, трагедия случилась в Жуковском районе. В своем канале в мессенджере Макс губернатор предупредил, что в регионе участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим Ковальчук призывает граждан отказаться от посещения территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции.
0: Про водителей.
2: С 1 марта будущего года кандидатов в водители начнут фотографировать во время сдачи теоретического экзамена. Как сообщает ТАСС, изменения предусмотрены постановлением правительства. В помещениях также должны быть системы аудио- и видеозаписи, фиксирующие проведение экзамена. Они должны сохранять данные даже при отключении электричества и защищать их от доступа посторонних. С чем связаны изменения, корреспондентам Авторадио рассказал автоэксперт Народного фронта и вице-президент гильдии автошкол Алексей Нестеренко.
3: Вот эти изменения, которые вносятся сейчас, в основном, я так понял, проанализировав то, что делают, это где-то пытались при помощи технических устройств, видимо, сдавать, поэтому жесткое требование, исключающее вообще использование каких-либо гаджетов. Именно фотографирования кандидата не было. Я так понимаю, что это связано с тем, что, видимо, кто-то где-то сдавал вместо кандидата. То есть человек пришел, чтобы вот сейчас вот личность эту удостоверить, что именно этот человек был, что именно он сдавал. А вообще фото-видеофиксация, все этапы экзамена на сегодняшний день существуют и хранятся, опять же, в ГАИ это все, то есть и практически теоретический экзамен, все на видео снимается.
2: Отмечу, изменения коснутся и медицинских документов. С марта предъявлять бумажную медсправку не потребуется, если сведения о действующем заключении уже есть в электронном реестре.
0: Про нас.
2: Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать всего 3 дня – 28, 29 и 30 декабря. Об этом напомнила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Согласно ему, новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Кроме того, в начале ноября жителей России ждет 4-дневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Он выпадает на среду и будет выходным. Отмечается, что в следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. В министерстве также отметили, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз. В феврале, марте, дважды в мае и июне будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка, евро – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Так как на Авторадио даже в лучших фильмах не бывает, потому что здесь сбываются ваши мечты, друзья. И это не фигура речи. В счастливом сезоне вы мечтами делитесь, мы их исполняем, и четвертое из пяти заветных желаний исполним уже 29 октября. Не упускайте свой шанс ни в коем случае. Заходите прямо сейчас на сайт авторадио.ру, рассказывайте нам, о чем мечтаете, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, внимательно слушать эфир и ждать звонка из студии. В ней все так же я, Владимир Бодров. Всем, с кем еще не слышались, большой-большой привет и прекрасного продолжения выходного в компании с любимым Авторадио. Делайте громче.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Ждем вас в «Автомир Саратов» по улице Аэропорт 30. Телефон 73-86-71. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей 12.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
10: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
9: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
0: Реклама на авто.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Изакваферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Зима – уверенность. Дорога. Готовь машину к сезону. В колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли. В колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережные Челны.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
11: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 014-81 от 11 августа 2015 года. Подробнее об акции программе «Сбер спасибо» и мобильном приложении на сбербанк.ру. Москва 6+.
13: Авторадио.

Говорят, хорошо там, где нас нет, а я, Владимир Бодров, готов доказать, что хорошо именно там, где вы есть, и там, где вы будете в ближайшие 3 часа. Друзья, через 20 минут стартует большая дискотека Авторадио. Вас ждет единый микс из хитов любимых артистов, поэтому готовьтесь зажигать и обязательно зовите колонкам близких, друзей, знакомых. В 6 вечера начинаем танцевать, ну а в эти самые минуты копим силы и настраиваемся.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг — бесплатная консультация в «Росбанкрот». Звоните 8 84 52 73 86 86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37 50 50.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39 36 36.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОК Элэстрит, ОГРН, 116774678071, город Москва.
3: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его цитирует Лента.ру. Обе страны дали согласие, написал в социальных сетях американский

0: Украинский лидер, призвав не нарушать договоренности, других подробностей он не привел.
1: Про деньги.
0: Отдельные категории пенсионеров в России получат увеличение выплат в ноябре. Как пишет RT, в частности, россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет, положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер увеличится с 9,5 тысяч примерно до 19 тысяч рублей. Помимо этого, сохраняется ежемесячная надбавка за уход 1413 рублей. В стандартном случае общая прибавка составит почти 11 тысяч. Перерасчет выплат происходит автоматически. Кроме того, в связи с празднованием Дня народного единства изменится график зачисления детских пособий. Досрочно перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до 3 лет и выплату на ребенка военнослужащего по призыву.
1: Про мошенников.
0: Аферисты придумали новую схему обмана. Они звонят россиянам якобы от имени интернет-провайдера и предлагают перейти на новый тариф. Человека могут попросить назвать код из СМС, установить приложение для настройки подключения или перейти по ссылке. Таким образом, аферисты пытаются получить доступ к аккаунтам, персональным данным или другим сервисам. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с корреспондентами Авторадио отметил, что не так важна форма мошенничества, как то, что они пытаются украсть.
2: Преступники сегодня вам придумают одну аргументацию, завтра иную. Абсолютно все всегда сводится к необходимости получить доступ к вашему какому-то аккаунту, от лица которого можно совершить действия, которые по итогу приведут к монетизации их действий. Более того, вот этот страх и некого рода истерия, которая сейчас возникает вокруг персональных данных, она сильно перекручена, она сильно экзальтирована. Просто сами по себе персональные данные, информация о вашем имени и отчестве, и какой-нибудь даже ваш телефонный номер не несут никакой пользы преступникам. Более того, эта информация уже давно есть в Даркнете. Здесь скорее речь идет о том, что преступники, базируясь на каких-то вводных, могут в процессе дальше использовать социальную инженерию. В своем, я имею в виду, процессе многоходовой схемы похищения средств.
0: СМИ напоминают, что не следует сообщать по телефону никакие коды подтверждения, пароли и данные банковских карт.
1: Про людей.
0: Россиянка Мария Филина победила на конкурсе красоты «Миссис ООН». Кулинарный блогер из Москвы стала первой в своей возрастной категории. Как пишет ТАСС, это уже вторая международная победа для Марии. В 2019-м в Болгарии она также взяла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Снова принять участие в международном конкурсе красоты россиянка решила из-за 50-летнего юбилея. Своим примером она решила показать всем женщинам за 50, что этот возраст не помеха для новых побед. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты – 94 рубля 98 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

А я вот к гадалке не ходи, знаю, чего хочется вам, дорогие друзья. Конечно же, танцевать и зажигать хочется этим вечером. И возможность такая появляется прямо сейчас, потому что стартовала большая дискотека Авторадио. Впереди трехчасовой микс из самых ярких танцевальных хитов, поэтому самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и получать истинное удовольствие. С вами Владимир Бодров, это большая дискотека Авторадио, и танцует без преувеличения вся страна.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 800 45 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Проспект Строителей, 12.
6: Передать показания счетчика, оплатить газ, не выходя из дома. Сделать это удобно. Поможет личный кабинет «Мой газ». А этой осенью еще и с возможностью получить на лицевой счет 1000 рублей от «Газпром Межрегионгаз Саратов». В октябре и ноябре передавайте показания и оплачивайте счета через сервис «Мой газ». И станьте участником акции «Личный кабинет. Выгодная привычка». Подробности на сайте sargc.ru.
7: Акции с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sargc.ru. 16+.
8: Выходные с семьей в Айдапарке.
9: Здорово!
8: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
10: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39 36 36.
13: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
14: Реклама на автора.

Фит-сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах Фит-сервис замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на

0: Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГМ-102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
8: Кирилл Зайцев.
9: Ты есть древний дух зимы?
8: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
9: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
8: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
10: Ромах своих, аз есмь царь.
11: Каждый в своем доме царь.
12: А царским хоромам царская защита.
13: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: Пройдите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Продолжение истории легендарной группы.
2: В жизни важно выучить только один урок.
1: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
3: Я люблю вас!
4: 16+.
5: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

если ваше сердце бьется в такт с любимыми хитами, то все в полном порядке. Так и должно быть, друзья, потому что в эфире продолжается большая дискотека Авторадио. И самая эффективная кардио-тренировка проходит тут прямо здесь и сейчас. Давайте поймаем этот вайб. И пока еще есть время, в полной мере насладимся этим выходным. Делайте громче, получается.

0: Реклама.
1: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Ставь скорее водосток. Он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни. В компанию «Металл Профиль» ты зайди. Вольский тракт, 5-й километр. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы. Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Парамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-404. Суперпотолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца ноября. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
9: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
10: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А что, мне нельзя влюбиться?
13: Что, если ты узнаешь, кто я?
14: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
15: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
16: Что, понравилось быть человеком?
17: Человеком быть больно.
15: 6+.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
20: Реклама на «Ав».

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся.
1: Реклама. Зима, уверенность, дорога. Готовь машину к сезону в колеса даром. Здесь твоя точка опоры для сильных. Зимние шины Пирелли в колеса даром. Специальное предложение. При покупке комплекта шин Пирелли бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Встречай зиму правильно. Подробности в магазинах и на сайте колесадаром.ру. Колеса даром. Твоя уверенность на трассе. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-17-46. Город Набережные Челны.
2: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.

0: ездить научите?
1: Юра Борисов. Иван Янковский.
2: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
3: А где тормоз? Стойте!
1: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
7: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо.
8: ПАО «Сбербанк», лицензия ЦБРФ 14-81-11-2015 года. Подробнее об акции программе «Сбер спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

Этим вечером повсюду с вами большая дискотека Авторадио, поэтому не стесняйтесь звать к приемникам родных, друзей, знакомых. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что кроме приемника есть умная колонка, плеер на сайте Авторадио.ру и наше официальное мобильное приложение. Сами выбирайте локацию для своей вечеринки, делайте громче и все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте зажигать.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным. Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
3: ООО «Элвис Каюм».
4: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и «Флагман». Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Нужны двери? Звони. 8-800-501-40-40. Магазин «Дверной».
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: По субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
14: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 000 рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Реклама на Авторадио.
19: 39-36-36.
20: Музыка

0: снова танцуем.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОКЛС Трейд, ОКРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
4: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Авторадио.

давайте действительно будем танцевать, как будто рядом океан, потому что выходные они пока еще на календаре. И что приятно, у нас с вами еще есть возможность запастись положительными эмоциями на всю будущую трудовую неделю. Собственно говоря, именно к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю, друзья, тем более, что обстоятельства располагают. В эфире продолжается радиоверсия большой дискотеки Авторадио, а под ногами у вас главный танцпол страны, не меньше. Так что всех зовем к колонкам, ну и ровно как в песне «Звук на всю».

0: Реклама.
1: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? ВАЗ-Авто. Программа проста. Больше пространства. Стенет Т4L. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене. От 1 миллиона 633 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв ВАЗ-Авто на Соколовой горе 4 и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
6: Ждем вас в Автомир Саратов по улице Аэропорт 30. Телефон 73-86-71. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Есть матчи, которые стоит увидеть своими глазами. 12 и 13 октября в Саратове Кубок Поволжья по адаптивному хоккею. 9 команд из разных городов России встретятся на одном льду. Приходи поболеть, поддержать и заряжать наших ребят. Кубок Поволжья 12 и 13 октября. Саратов, ждем вас на трибунах.
10: 0+.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: «Газель Сервис». Специалисты-профессионалы. Станция оснащена современным оборудованием. Запчасти в наличии и под заказ. Компьютерная диагностика. Ремонт двигателей, ходовой части, электрики «Газелей», газонов и других автомобилей любой сложности. «Газель Сервис». Город Саратов, улица Лесопильная, 32. 8-917-207-67-32.
14: Группа «Комната культуры» и Женя Трофимов.
15: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
14: 21 октября. Ледовый дворец спорта «Кристалл». Музыка, которую нужно слушать вживую. Справки по телефону 77-42-11. Категория 12+.
16: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
17: Музыка

Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звено.

Главное сейчас не стать отшельником любви к музыке, потому что в эфире продолжается большая дискотека Авторадио, и у нас с вами еще есть время выразить все свои чувства в танце. Друзья, давайте так поступим. Вместе с тем вспомним нашу масштабную встречу 4 июля, ну и займемся, разумеется, всем этим исключительно под лучшую танцевальную музыку в едином миксе. Я, Владимир Бодров, кстати, продолжу его дарить.

0: уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
2: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
3: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
3: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег.
2: Счастливый сезон.
1: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
2: 29 октября на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: ООО «Элвис Каюм».
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
11: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
12: Космо.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Выходные с семьей в Айда-парке?
4: Здорово!
3: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон
6: объединит тех, кто...

0: возвращается за реваншем и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-84-52-73-86-86. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь? Я испугался.
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
1: Битва моторов. Уже в кино.
5: 12+.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Зима жертву ждет, девицу невинную.
8: Чтобы спасти сказку,
9: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
8: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская. Морозко. В кино с 22 октября. 6+.
10: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
11: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 14-881-11-2015 года. Подробнее об акции в программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
13: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
14: Еще одна история у нас есть.
13: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября.
5: 16+.
0: Авторадио. Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

Во что верю я, Владимир Бодров, так это в то, что большая дискотека Авторадио каждому из нас дарит исключительно положительные эмоции, и что до финала этого часа мы с вами их еще получим. Ну а вместе с ними, разумеется, и силы на новую трудовую неделю, и бесконечный заряд позитива и движа. Да будет так.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
4: Тау-галерея, первый этаж.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
1: Реклама на Авторадио.
3: 39, 36, 36.
4: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хотела.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Добро пожаловать на танцпол.

0: Главные звезды, главные хиты,
1: главный танцпол страны.
0: Большая дискотека Авторадио.
2: Затемненные ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

А вот что любит каждый из нас, так это мечтать, друзья. И не только мечтать, но и когда его мечты исполняются благодаря авторадио, что в этом сезоне вполне реально, друзья, потому как это счастливый сезон, и именно в нем мы исполняем ваши заветные желания. Будь то машина, квартира, может быть, мечтаете о встрече с кумиром, может быть, хотите построить свой собственный отель. Друзья, все возможно, все реально, когда рядом авторадио. Совсем скоро, 29 октября, вы сможете в очередной раз в этом убедиться, потому что четвертый суперфинал назначен именно на эту дату. И я желаю вам, друзья, большой удачи. И не забыть зайти на сайт авторадио.ру, если вы еще не с нами, присоединиться к игре, заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн авторадио и рассказать, о чем именно вы мечтаете. Так и поступите. Ну а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем радовать вас любимой музыкой в эфире авторадио.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Выходные с семьей в Айдапарке.
3: Здорово!
2: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
4: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей. И только до 31 октября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8 84 52 73 86 86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио.

0: все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

можно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Сегодня многие говорят о стабильности. Но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
2: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Есть то, что нельзя откладывать. Ваше здоровье. Консультативно-диагностический центр железнодорожной больницы. Топ-специалисты клиники. УЗИ, анализы. РЖД медицина. Телефон в Саратове 69-79-67.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг». 400 граммов. 169 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
15: Ставь скорее водосток. Он со скидкой будет в срок. Время даром не тяни. В компанию «Металл Профиль» ты зайди. Песчано-Умёцкая, 41. Только сейчас в компании «Металл Профиль» скидка 30% на водосточные системы.
16: Акция до 30 ноября 2026 года на водосточную систему «Фарамина Фриз» при покупке от 35 тысяч рублей.
17: Реклама на Авторадио.
18: 39, 36, 36.
19: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: на главный вопрос.
1: Ну а ответ на главный вопрос, когда состоится четвертый суперфинал счастливого сезона фирменной игры Авторадио, у меня, Владимира Бодрова, есть, друзья. 29 октября все произойдет. Мы здесь в прямом эфире Авторадио исполним чью-то мечту. И если вы еще не с нами, то самое время присоединяться. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на гимн Авторадио и не забудьте рассказать, о чем именно вы мечтаете. Каждому из вас желаю большой удачи и, разумеется, продолжаю радовать любимой музыкой в эфире первого автомобильного радио. Делайте громче, и мы едем дальше.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Космопорт.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей 12.
3: Выходные с семьей в Айда-парке.
4: Здорово!
3: Торговый комплекс «Мой новый». Улица Верхняя, 17. Телефон 683535.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-84-52-73-86-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
3: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
2: «Фандэй» – для всей семьи.
3: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
2: Решиться сложно.
1: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

Вас же, друзья, призываю не забывать о том, что впереди у нас четвертый суперфинал счастливого сезона фирменной игры «Авторадио». А что это значит? А это значит, что уже 29 октября мы исполним четвертое из пяти ваших заветных желаний. Что нужно сделать для того, чтобы исполнилось именно ваше желание? Ну, конечно же, им поделиться. Поделиться где? На сайте авторадио.ру, там же, где заменить скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн «Авторадио», который уже давно является пропуском в нашу замечательную щедрую игру. Сделайте это как можно скорее и уже в качестве участника игры и претендента на крупный выигрыш в виде вашей заветной мечты.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Проспект Строителей, 12.
3: Реклама на авто.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 283 03. Советская 9/30, офис 201.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Проспект Строителей 12.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ностальгия – прекрасное состояние, говорят психологи. По их мнению, она заставляет нас вспоминать самые приятные события. Кстати, музыка обладает такими же свойствами. Она способна переносить в прошлое и напоминать тот или иной случай жизни. Так что спокойно слушаем музыку и ностальгируем. Вы на волне Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Прекрасной вам ночи.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на авто.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Одинокими в негативном плане чаще всего ощущают себя люди молодые. Более опытные получают от одиночества удовольствие. Это показали исследования. Кто мы такие, чтобы спорить с этими результатами? Мы слушаем только себя, свое сердце и, конечно, музыку Авторадио. Она беспрерывно звучит на нашей волне, так что будьте рядом. С вами Денис Левашов. Берегите себя.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Рекламу.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: маршрут.
1: Маршрут в новый день строим мы с вами. Мы сегодня обязательно азартно окунемся в игру «Много денег», но мне прямо сейчас хочется напомнить вам, что близится 29 октября. Именно в этот день, последний четверг второго осеннего месяца, состоится четвертый суперфинал, в котором Авторадио исполнит мечту кого-то из участников игры. Мечты у тех, кто к розыгрышу уже присоединился, разные. Кто-то желает отправиться в гости к пингвинам, кому-то хочется квартиру с террасой и бассейном, а кто-то мечтает о собственной лесопилке. А какое у вас желание? Подумайте, ведь мы можем ее исполнить, эту мечту, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Присоединяйтесь к игре, тем более, что правила крайне просты. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Все, вы сразу получаете шанс стать нашим счастливчиком. Исполняйте свои мечты вместе с Авторадио. Суперфинал 29 октября. Желаю вам в нем безоговорочной удачи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Музилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро. 29 октября.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом 64». 64.ru. Акции действуют до конца года.